0: традицию. Кав Дентал.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили.
10: 380528.
11: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
12: Телефон 78-60-78.
13: Телефон рекламной службы 53-42-80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
17: Привет, это «Батарейки».
18: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
17: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
18: На ваших глазах маленькая семечко превратится в плодовитый огурец.
17: Пожелаем зеленому легкой посадки.
19: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
17: Посадил дед репку, и мы сможем.
19: Партнер проекта «Терравита». Биоудобрения нового поколения. Живое питание для растений. Биологизированные удобрения «Терравита». Все, что нужно для посадки и роста ваших зеленых друзей. О, Нордпалм.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в Омске пасмурно, без существенных осадков. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу, 9 мая, небольшие дожди, плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
3: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33-55-22.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
6: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
7: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

0: Ленин, 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
6: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
5: Какао-бум, бум-бум!
6: Это мое любимое какао!
5: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
7: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
8: Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: навстречу новой весне.
1: Без тебя жизни нет,
2: я не могу найти,
1: сколько ни жми к стене,
2: сквозь нее нет.

0: долго.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Рособорнадзор определил запреты для участников единого госэкзамена. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о принятых законах для защиты истории. В России разработали программу для обучения искусственного интеллекта. В студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Рособорнадзор определил запреты для участников ЕГЭ в 2026 году. Находясь в пункте проведения госэкзамена, нельзя выполнять работу не самостоятельно или общаться с другими школьниками. Помимо этого, сдающим не позволят иметь при себе сотовые телефоны, калькуляторы, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме разрешенных к использованию для выполнения заданий по конкретным учебным предметам. Также участникам ЕГЭ нельзя будет выносить из аудитории черновики, бумажные или электронные экзаменационные материалы. Им запретят фотографировать бланки, переписывать задания. Во время экзамена не разрешат перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми материалами и предметами. За нарушение порядка ученика удалят из пункта сдачи экзамена и выдадут соответствующий акт. Второй экземпляр направят в Государственную экзаменационную комиссию. Об этом сообщает РИА Новости. Вячеслав Володин рассказал о принятых законах для защиты истории. По словам спикера Госдумы, депутаты Нижней палаты с 2014 года одобрили 20 инициатив для борьбы с фальсификацией событий прошлого. Из них 8 федеральных законов приняли в прошлом году и один в текущем. Володин назвал защиту исторической памяти одним из приоритетов в работе парламентариев. Так, например, были одобрены документы о новых днях памяти. Кроме того, определено понятие геноцида советского народа, введена уголовная ответственность за его отрицание. Также установлено наказание за осквернение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений. Еще один закон установил меры наказания за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики. В России разработали программу для обучения искусственного интеллекта. Она предназначена для установки на отечественные беспилотные авиационные системы. Как утверждают создатели проекта, это первая российская система такого типа, способная заменить популярные зарубежные сервисы и при этом не зависящая от санкционных ограничений. Как пишет «Известия», разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков. Это особенно актуально в период повышенной пожарной опасности. По словам авторов проекта, система выполняет задачи, связанные с искусственным интеллектом, примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в Омске пасмурно, без существенных осадков. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу, 9 мая, небольшие дожди, плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Казан, мангал на Маркса. Танцы каждый день.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
4: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург. Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация общепита все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком.
1: 18+.
3: Ты узнаешь его из тысячи.
4: По словам, по глазам, по голосу.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в Омске пасмурно, без существенных осадков. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу, 9 мая, небольшие дожди, плюс 19.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года. Всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дискон спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», 3-й этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru и по телефону 500-554.
11: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
12: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на радио Ваня. Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
0: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Эксперты предупредили о мошеннических схемах с арендой жилья. Ученые обнаружили в клещах генетические следы нескольких десятков вирусов. В Приморье женщина украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла.
2: Эксперты предупредили о мошеннических схемах с арендой жилья, особенно в майские праздники. Об этом пишет портал RT. Аферисты размещают на популярных платформах объявления о сдаче загородных домов и квартир по привлекательным, часто заметно заниженным ценам. Фотографии они воруют из реальных объявлений на других сайтах. Для подтверждения бронирования жертве могут прислать фишинговую ссылку на сайт, визуально копирующий известные сервисы бронирования. Ну или попросить перевести деньги напрямую на карту физического лица. После получения денег мошенники исчезают, не отвечают на звонки и сообщения, а вместо отдыха человека ждет потерянная сумма и испорченное настроение. Будьте внимательны.
1: Ученые обнаружили в клещах генетические следы почти 30 вирусов. Речь идет о найденных на северо-западе России насекомых, пишут «Известия». По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум 4 из них – мукава, нуамин, гакукса и бейдзинский нейровирус. Как пишут «Известия», при заражении у пациентов может развиваться лихорадка. Некоторые из выявленных патогенов способны вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальному исходу. По словам специалистов, клещи считаются своеобразными резервуарами различных инфекций. Часть из них теоретически может стать причиной пандемии. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные исследования важны для оценки угрозы клещевых инфекций.
2: Число ежедневных пользователей национального мессенджера Макс превысило 85 миллионов. Приложение установили свыше 130 миллионов человек. Об этом рассказали в пресс-службе приложения. В нем было отправлено более 150 миллиардов сообщений на сегодняшний день. Сделано примерно 6 миллиардов звонков. Уточняется, что сейчас в Макс 7 миллионов каналов с общей аудиторией в 300 миллионов подписчиков.
1: В Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Преступление произошло в городе Большой Камень. По данным региональной прокуратуры, 49-летняя местная жительница работала продавцом-консультантом в торговой точке по реализации билетов. В ведомстве не уточнили название лотереи. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Бесперебойные. Пивоварова и Акопов. Батарейки на

0: Что это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 8 мая, день предпраздничный, укороченный, что само по себе уже хочется отметить. Но мы еще отметим день студенческой медсестры, такой вот праздник имеется, день белого лотоса. Я так понимаю, один из сериалов твоих любимых называется...
2: Сейчас снимается 4-й сезон, ребята, мы там все ждем, да-да-да. Это про то, как в сетевом отеле в разных концах мира, на курортах, люди из высокого общества проводят время.
1: А еще сегодня отмечается день рождения напитка Кока-Кола.
2: Ну, мы сразу оговоримся, что это ни в коем случае не реклама, конечно, это исторический очерк. Я вообще с детства предпочитаю чайный гриб. Меня так мама приучила, ну и все хорошо.
1: Сейчас это камбуча называется.
2: Камбуча, да.
1: По-модному, да.
2: Да. Ну, а вот кола появилась в 1886 году. Отцом этого безалкогольного напитка стал некий Джон Стит Пембертон, американский фармацевт из города Атланта.
1: Вот это, ты стал отцом мальчика, а он стал отцом напитка.
2: Ну, вот отцом напитка стал, в конце концов, у каждого своя дорожка. В одном из интервью он намекнул, что выкупил рецепт у какого-то неизвестного фермера, но до сих пор не ясно, правда это или выдумка. Название напитка и дизайн букв разработал бухгалтер Пембертона мистер Робинсон.
1: Робинсон владел... Ну, или, как сейчас говорят, специалист широкого профиля.
2: Конечно, да. Робинсон владел искусством каллиграфии и обладал безукоризненным вкусом прирожденного дизайнера. Он же сделал надпись, логотип, которая до сих пор красуется на вот этих стеклянных пластиковых бутылках и банках с газировкой. При создании колы использовались листья коки, вода, сахар и тропический вот этот орех. Кола. Кола — это орех. Угу. Позднее из листьев коки синтезировали, понятно, какое запрещенное вещество. Фармацевты и врачи в результате длительных экспериментов поняли, насколько вредно это самое вещество, и в начале 20 века в качестве бодрящего компонента стали использовать кофеин. А сам напиток заявили на патентование как лекарственное средство от простуды и кашля и продавали в местных аптеках. Самое интересное, что в первый год продажи были очень низкими, доход составил всего $50 с учетом вложения на сумму в $70. Потом Пембертон продал права на колу другому бизнесмену, и спустя 4 года под руководством нового хозяина появилась вот эта та самая компания, The Coca-Cola Company, которая до сих пор удерживает право на изготовление и сбыт напитка. Естественно, никто не говорит, что там вот этот орех кола, он запатентован только этой фирмой. Нет, пожалуйста, можно пользоваться. Но...
1: Спасибо.
2: А еще говорят, что, значит, этот бурый газированный напиток можно использовать в качестве чистящего средства, например, для различных фаянсовых изделий.
1: Чтобы они не кашляли, да.
2: Они тоже не кашляли.
0: Что это было? Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в Омске пасмурно, без существенных осадков. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу, 9 мая, небольшие дожди, плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильфхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110-547-605-1196.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
12: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
13: Телефон 78 60 78.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
16: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
15: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
16: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Ммм, как это вкусно.
15: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-47-40-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтийское шоссе, дом 2.
17: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
18: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
19: 12+.
18: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о еде. Это одна из наших любимых тем. А что конкретно вы хотите узнать, спросите вы? А мы вам сейчас все расскажем. Вообще говорят, что все невкусное полезно, а все вкусное, наоборот, не полезно. И мы решили пообщаться о гастрономических слабостях и блюдах, которые вы, может быть, полюбили, но не сразу. Вот, например, не любили вы морскую капусту?
1: Да, потом раз, настал 90-й год, и вот в Ленинграде у нас, знаешь, есть такой старинный лакшери-магаз. Это магазин купцов Елисеевых. Так вот, витрины были украшены пирамидами, состоявшими из консервных банок с дальневосточной вот этой капустой.
0: Понимаешь,
1: да, никаких крабов не прилагалось к ним.
0: Я не жила в это время в Санкт-Петербурге, я жила в это время в Кирове, и у нас такого не было. И поэтому я не могу поддержать твою беседу о прилавках с морской капустой. Я просто ее привела в пример, потому что я действительно ее раньше не ела, а потом
1: Распробовала,
0: какой-то... Да, надо туда добавить того, сего, там маслица, можно крабовые палочки и так далее.
1: Пожаренный кунжутный семечки.
0: Возможно, но я так еще не делала тоже никогда.
1: А я вот тут люблю.
0: Попробую сделать. Вот, друзья, что и с чем вы едите? Может быть, вы съедаете какие-то продукты друг с другом, казалось бы, со стороны несочетаемые, и на вас смотрят как на, ну, очень странного человека, а вы наслаждаетесь. Ну, это из-за разряда «обожаю сладкий чай», селедка, это, мне кажется, уже вообще сладкое с соленым, как будто уже и в порядке
1: вещей. Они прям близнецы-братья, да-да-да, я говорю, я все время вспоминаю, как мы в Крыму больше 20 лет тому назад с друзьями ели сушеную тараньку с вишневым джемом.
0: Вот, почему бы нет. Итак, заходите в нашу группу ВКонтакте Радио Ваня, в наш телеграм-канал Радио Ваня FM, еще заходите в наш канал в Макс, он тоже называется Радио Ваня, и рассказывайте, и показывайте, что вы любите, что с чем сочетаете, о тех продуктах, которые раньше не любили, а потом полюбили, и о тех продуктах, которые очень полезны, и, как ни странно, вы и ими наслаждаетесь, а не пихаете в себя эту грудку вареную с гречей.
1: А автор одного из комментариев сегодня получает фирменную сумку «Шопер» от Радио Ваня.
2: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, не стоит сильно перегружать себя, а лучше всего отдалиться от дел и немного пройтись.
2: Овны женщины, никаких серьезных перемен в личной жизни сегодня не ждем. Приятная стабильность.
1: Тельцы мужчины, стоит проявить инициативу при знакомстве, ну а если оно уже состоялось, пора переходить к откровенным признаниям.
2: Тельцы женщины, можно получить массу удовольствия от общения с друзьями детства или с кем-то, кого вы давно не видели.
1: Близнецы мужчины, ваш день полон приятных событий и радующих душу совпадений. Многие желания сбудутся без труда.
2: Близнецы женщины, вам можно делать покупки или долгосрочные инвестиции. Интуиция вас не подведет.
1: Раки мужчины, у вас день пройдет под знаменами прекрасного настроения и уверенности в себе.
2: Раки женщины, могут появиться дела, которые сплотят вас с супругом еще больше и помогут забыть о прежних разногласиях.
1: Львы мужчины, благоприятный день, когда все вообще без проблем.
2: Львы женщины, у вас подходящий момент помириться с кем-то после ссоры и восстановить отношения, которые для вас важны.
1: Девы-мужчины, не нужно откладывать воплощение своих идей на завтра, приступайте уже сегодня.
2: Девы-женщины, особенно удачными будут покупки, связанные с недалекими поездками.
1: Весы-мужчины, звезды настоятельно рекомендуют сохранять оптимизм и не поддаваться приступам раздражения.
2: Весы-женщины, можно восстановить связи, которые когда-то играли в вашей жизни важную роль.
1: Скорпионы-мужчины, сегодня не суждено сбыться вашим ожиданиям скорых перемен в личной жизни, но придется еще немного подождать.
2: Скорпионы-женщины, вам лучше заняться домашними делами и подключить родственников. Они настроены вам помочь.
1: Стрельцы-мужчины, хороший день, если не спешить самим и не дергать других.
2: Стрельцы-женщины, не стоит доказывать свою правоту тому, кого вы не считаете авторитетом.
1: Козероги-мужчины, подойдите к делам без суеты и спешки, и вы получите то, чего хотели.
2: Козероги-женщины, любимый поймет вас и без слов. Вы с ним, как за каменной стеной.
1: Водолеи-мужчины, вам многое по плечу, проблемы вы щелкаете, как орешки.
2: Водолеи женщины, вам не помешает посетить светское мероприятие или отдохнуть в большой компании.
1: Рыбы мужчины, есть вероятность заручиться поддержкой тех, кто способен изменить вашу жизнь к лучшему.
2: Рыбы женщины, вам можно делать покупки. Также день хорош для новых знакомств, в том числе и романтических.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
3: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Пятница сегодня, о еде, любимые, нелюбимые всякие закуски, вкусные блюда, которые мы когда-то отрицали, а сегодня наворачиваем прям за обе щеки. Саша отметилась в нашем канале в Максе, он так и называется, Радио Ваня. Я в лет примерно 7-10 ненавидела пастилу и кефир. Но в 11 лет очень даже сильно полюбила. И теперь все эти, значит, прекрасные блюда клянчу у мамы. Александра, Санкт-Петербург.
1: Я когда была в Сашином возрасте, думала, вырасту и скуплю себе все мороженое из всех магазинов и томатный сок. Выросла и как-то вот не тянет меня.
0: Слушайте, а по поводу пастилы, вы знаете, что великий русский поэт Афанасий Афанасьевич Фет был официальным поставщиком яблочной пастилы ко двору императора России?
1: Это самая важная информация за сегодняшнее утро. Спасибо тебе большое, пожалуйста, что напомнил.
0: Я имею в виду, что пастилу ценили и великие люди.
1: Да, Екатерина Сергеевна в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» написала: «Очень люблю укроп и ненавижу петрушку». Кстати, я знаю людей, которые не любят укроп. «Не нравятся мне оливки, маслины. Говорили, вырастешь, понравится. Но время не пришло, видимо, Катя все еще не выросла».
0: Секунду, а солянку как вы едите без маслин?
1: А вот так вот, некоторые люди, представь себе, не едят солянку. Была маленькая, обожала сырую картошку. Мама чистила, я к ней прибегала, ну и, видимо, грызла. А еще люблю галушки с уксусом. Никто из знакомых и родственников не любит, поэтому готовлю себе, я прочитала, редьку. Редька, да. Редька, конечно, это та еще история. Какая она вкусная, но ведь если ее оставить в холодильнике и не прикрыть, там как будто кто-то сдох. Прямо скажу. Да. И вот еще одно сообщение страшное для тебя, Алеш. Закрой уши.
0: Так.
1: Светлана, очень люблю вареную картошку с селедкой запивать молоком. Для кого-то это... Не бойся, не бойся. Света все берет на себя. Всю сельдь с молоком этого мира Светка, да, обеспечит, чтобы она не попалась тебе случайно где-нибудь.
0: Господи, какая шикарная фраза. Это просто фраза дня. Света берет на себя
1: сельдь.
2: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня. Все, что ты любишь, на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Погода. По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в Омске пасмурно, без существенных осадков. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу, 9 мая, небольшие дожди, плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10. Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
3: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63. Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
3: Ваня. Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
1: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».
1: На расстоянии я не...
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
2: Депутаты потребовали включить в белые списки все российские банки. В центре Омска определили места для легальной парковки электросамокатов. И 2/3 россиян считают День Победы самым важным праздником. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Вячеслав Володин рассказал о принятых законах для защиты истории. По словам спикера Госдумы, за 2 года одобрено 20 инициатив. Так определено понятие геноцида советского народа и введена уголовная ответственность за его отрицание. Также установлено наказание за осквернение воинских захоронений. Еще один закон установил меры наказания за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики. Госдума настаивает на включении всех банков, в том числе небольших, в белые списки. С учетом геополитической ситуации, решения в этой сфере должны принимать оперативно, считают депутаты. По словам экспертов торгово-промышленной палаты, бизнесу необходима стабильная связь, поскольку большая часть платежей проходит через интернет. В этом году в Омской области отремонтируют около 5000 километров линий электропередачи и оборудования на 85 подстанциях. Об этом говорилось на встрече губернатора Виталия Хаценко с руководителем Россети «Сибирь» Антоном Дьячковым. Всего на подготовку энергообъектов к следующему осенне-зимнему периоду направят порядка 1,5 миллиарда рублей. Работы уже идут. Сергей Шелест подписал постановление о местах размещения арендных электросамокатов для 2 округов. Так, в Центральном определены 4 локации. В районе Дома Печати, недалеко от остановки 21-я Амурская, рядом с бывшим общежитием Аграрного университета на Орджоникидзе 47 и Центром поддержки предпринимательства на Омской. В Ленинском парковочные зоны появятся на Иртышской набережной у Галактики и на Маркса 89. Ранее власти запретили размещение электросамокатов в границах туристического центра между метромостом, Фрунзенским мостом и Голубым огоньком. Также в перечень запрещенных вошел бульвар архитекторов от Волгоградской до Крупской. Почти 70% россиян считают День Победы самым важным праздником. Такие данные приводит ЦИОМ. При этом 1/4 респондентов полагают, что 9 мая следует считать Днем Памяти и Скорби. По сравнению с 2005-м, доля таких ответов выросла на 7 пунктов. По словам аналитиков, День Победы – самый популярный праздник в России после Нового года. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о еде, о той, которая вам нравится, которая не нравится. Может быть, о каких-то сочетаниях продуктов. Положили селедку на печеньку, закусили вареньицем, и хорошо вам. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе «Радио Ваня» он называется. Тоже можно оставлять свои сообщения. Дмитрий. С самого детства люблю окрошку. Хоть зимой, хоть летом, без разницы. Я, кстати, тоже. Когда был маленький, еще и могло другим достаться, но сейчас, знаете, лучше прячьте.
1: Это сейчас он говорит о масштабах его аппетита.
0: Да, просто совесть не позволяет все опустошить. Все-таки я человек разумный. Но уж если готовим, значит, ведерко 5-7-литровое. А вот капусту тушеную терпеть не мог, даже запах. Но спасибо вооруженным силам РФ, ем за обе щеки. Но не ведрами. Дмитрий, 43 годика, город Гагарин, родом из Сибири, Алтайский край. Окрошка, она тоже, знаешь, надо как-то вот летом в преддверии или где-то вот чуть подальше завести такую тему, потому что кто с чем только не ест. Такого я насмотрелась. Ну, квас, кефир, это понятно, но люди иногда просто водой заливают и уксусом, и все.
1: А окрошка на айра ничего стоит. Я вот за обе щеки, кстати, тоже трескаю.
0: Ну, смотри, с детства я ела только на квасе и даже не думала, что можно что-то еще туда наливать. А потом ко мне пришло вот осознание, что если кефир с минералкой смешать, то тоже очень даже ничего.
1: А Юра Созинов отметился в Максе. Не сразу распробовал оливки. Да их еще и продают недешево. Фигня невкусная. Вот, ну, это частное мнение Юрия. А потом как-то постепенно, вы знаете, я распробовал, и эта горечь с кислинкой начала нравиться. Из моих необычных предпочтений люблю молоко в прикуску с яблоком. Мальчик Юра, 54 годика. Всем хорошего дня и ура. Всех с пятницей.
0: Анна, мой муж ест рисовую кашу сладкую с сардельками.
1: Ну, начинаем.
0: Говорит, ему очень вкусно. Я попробовать не решаюсь. Анечка, ну сладкое с соленым, это же классика. Это классика, конечно.
1: Екатерина, я очень люблю полусладкое игристое с вяленой рыбкой. Всем рекомендую. Катюша из Мордовии.
0: Еще одна Катюша из Санкт-Петербурга. До 27 лет терпеть не могла кинзу. Не знаю, что произошло после, но теперь я ее обожаю. А вот окрошку, знаете ли, на квасе, на кефире есть не могу. Холодный борщ, да. За раз аж две порции в себя впихиваю. Пожалуйста. Ну, ты ж, у людей холодный борщ в фаворе. Я вот в детстве не любила суп из щавеля, а сейчас только дайте мне, пожалуйста, вот этот с яичком, вот этот кисленький.
1: Ой, обожаю. С говядиной, ой, с разварной. Ой, вот это когда от кости отваливаю. Принесите еще две тарелки.
0: И рассказали, и наелись.
1: Да.
2: Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в Омске пасмурно, без существенных осадков. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу, 9 мая, небольшие дожди, плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 сервис с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Пришла весна. Весна красна. Красна она ценами. С доброценами.
9: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
8: Срочно, время не теряй. Все весенние покупки в доброцене совершай.
10: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Реклама на радио Ваня.
13: На чаше весов качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
14: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! Завтра весь день на Пятом канале.
15: Я за Родину воюю! За Россию!
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Сегодня пятница, говорим о еде, которая нам когда-то не нравилась, а теперь мы ее полюбили, о необычных сочетаниях различных вкусов. Вот Сергеевна, так она себя величает в нашем канале в Максе, он называется Радио Ваня, тут, в общем, все просто. Доброе утро, в детстве не ела капусту, мама постоянно варила суп с этой самой капусты, говорила, ну не хочешь, не ешь. Ну я и не ела, а когда выросла, приехала жить и работать в Ирбит к подруге. И они с мужем готовили все с этой капустой. Там пироги тушили, эту капусту, ну и всякие другие блюда. Снежана Сергеевна научила меня ее есть. Сейчас обожаю в любом виде. Можете себе представить.
1: Еще одна любовь настигла Ольгу Новикову. С детства, пишет Оля в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», я могла в себя принять из каш, орфография автора сохранена, из каш только гречку и рис. И в 12 лет я начала заниматься водным туризмом. Начала ходить в длительные походы, а там, знаете как, что утром дежурное сварили, то и поел. А не поел, значит, голодный. Так я начала есть все. И до сих пор я люблю все каши. Недавно открыла для себя кашу из киноа. Она очень полезная. Готовлю ее вкусно на завтрак. Я, кстати, тоже открыла для себя эту удивительную крупу. И добавляю в салаты,
0: киноа,
1: да, куда там,
0: да,
1: только.
0: Ты помнишь, да, что 12 мая на следующей неделе, во вторник, когда мы выйдем первый раз на той неделе в эфир, открывается киноанский кинофестиваль, да. Ладно, Настена в Максе, мое утро начинается с вашей программы, прекрасный заряд на весь день. Я раньше, вы знаете, не ела грибы, а только собирать их любила.
1: А потом вас послушала.
0: Мы же постоянно, да. А потом стало так обидно, что я собираю, другие их едят.
1: Да.
0: Вот так начала и я их есть. Оказалось, что они такие вкусные. А еще, вы знаете, я очень люблю на вот белый хлебушек намазать масло, а сверху вареница и припечатать все колбаской. Это очень вкусно, заявляет Настена.
1: Да ты понимаешь, ведь многие говорят, что варенье с колбасой, маслом и хлебом — это прям отличная штука.
0: Конечно.
1: Анжела Васильева. Я не люблю красную икру. У меня, кстати, тоже есть одна подруга, она не любит красную икру. Говорит, что икринки неприятно лопаются на языке. Вот. Анжела пишет. Еще я не люблю оливки. А сестра постоянно говорит, как можно не любить все это? Да люди готовы бешеные деньги отдавать. А ты даже бесплатно не хочешь. А мне, пишет Анжела, кусок бы мяса да зеленухи, и сразу жизнь прекрасна. Фотография прилагается, и там не просто мясо и зеленуха. Там, знаете ли, шашлычок вкусный.
2: Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о еде, в частности, о странных сочетаниях продуктов, которые вы любите. Вы пишете об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» можно отметиться, или в нашем канале в Максе «Радио Ваня». Людмила Манылова. Очень люблю пиво с пирожными. И вот тут хотелось бы немножечко задержаться, и сейчас объясню, почему. Значит, дорогая Людочка, сахар энергетически более ценен для организма, чем алкоголь. И когда сахар и алкоголь поступают одновременно, организм в первую очередь начинает перерабатывать углеводы из тортиков, а не спирт. И это приводит к тому, что продукты полураспада алкоголя дольше задерживаются в организме, а там еще и поджелудочная может крякнуть. Вот такая история.
1: Екатерина, в детстве я любила щавель, а пироги не очень. Я их не покупала даже. Ну, что, в общем-то, логично. Зато сейчас я их обожаю. Дети не понимают, как можно есть траву с тестом. Всем приятного аппетита и хорошего завтрака.
0: Ну, туда же, наверное, пирожки с зеленым луком. Я их раньше обожала, но тоже по-своему трава. А тут недавно послушала одного юмориста. Он рассказывал про лук. Представляете, говорит, вот кто-то же выкопал луковицу, отрезал и заплакал. А потом подумал, надо попробовать еще и съесть. Начал есть, ему защипало. И он думает, буду класть 80% блюд эту штуку.
1: Евгений Хомячок, я, вы знаете, завариваю лапшу, ну, быстрого приготовления, да потом ее на сковородку, значит, кидаю, заливаю сырыми яйцами, сырыми, посыпаю зеленью и в духовочку на 40 минут. Мне вкусно.
0: Сообщение от Дарьи Вадимовны. Очень люблю мешать томатный сок с молоком и пить, еще немножечко подсолить. Моих близких, когда они это видят, просто выворачивает. Почему? Например, морковный сок нужно обязательно пить со сливками или с маслом растительным для того, чтобы усваивался каротин. А томатный сок со сливками – это тоже вполне себе интересная история. И даже подают в ресторанах такое. Ну да, молоко не сливки, но и тем не менее... Почти.
1: Анастасия Линик в Максе пишет, я лет в 5 ненавидела помидоры. Ну, приезжала к бабушке, а там, в общем, нас усаживали нас с сестрой за столик на улочке и вручали помидорки. Крику было на всю деревню. Слез море, ну, естественно, в отказ. Зато сейчас обожаю помидоры. Любые, абсолютно всех разных видов.
0: Это вот интересно, сколько Анастасии лет. Мне кажется, советские родители могли исполнять вот такое вот. Ешь помидоры, все, да, ешь кашу, а не доешь, вывалю за шиворот. Это вот советское время.
1: Да, ешь и все.
0: И все.
1: Да.
2: Фантастично, фантастично, энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: любовь.
1: Друзья, дорогие, уже в следующем часе вы сможете поучаствовать в нашей викторине и получить крутейшие призы.
2: Для этого запишите телефон прямого эфира «Радио Ваня» 325-696, код города 812.
1: Дозванивайтесь и правильно отвечайте на вопросы. Еще раз, телефон эфира 325-696, код города 812.
3: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Мидмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в Омске пасмурно, без существенных осадков. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу, 9 мая, небольшие дожди, плюс 19.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: выгодные предложения гриль-сезона в мясной лавке «Сибирские колбасы». Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
3: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в «Школу радио». Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск». «Школа радио Омск».
4: Фа-фа-фаротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
5: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
6: А тебе никто не знает.

0: Медиагруппа. Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио «Ваня». Для слушателей старше 12 лет.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
0: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: На чаше весов. Качество или цена? Получи и то, и другое. Lex. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Lex. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
4: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: ближе и роднее.
1: Попрощался с небом, попрощался я с мечтой.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Эксперты предупредили о мошеннических схемах с арендой жилья. Ученые обнаружили в клещах генетические следы нескольких десятков вирусов. В Приморье женщина украла 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла.
3: Эксперты предупредили о мошеннических схемах с арендой жилья, особенно в майские праздники. Об этом пишет портал RT. Аферисты размещают на популярных платформах объявления о сдаче загородных домов и квартир по привлекательным, часто заметно заниженным ценам. Фотографии они воруют из реальных объявлений на других сайтах. Для подтверждения бронирования жертве могут прислать фишинговую ссылку на сайт, визуально копирующий известные сервисы бронирования, ну или попросить перевести деньги напрямую на карту физического лица. После получения денег мошенники исчезают, не отвечают на звонки и сообщения, а вместо отдыха человека ждет потерянная сумма и испорченное настроение. Будьте внимательны.
2: Ученые обнаружили в клещах генетические следы почти 30 вирусов. Речь идет о найденных на северо-западе России насекомых, пишут «Известия». По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум 4 из них – мукава, нуамин, гакукса и бейдзинский нейровирус. Как пишут «Известия», при заражении у пациентов может развиваться лихорадка. Некоторые из выявленных патогенов способны вызывать тяжелые осложнения и даже приводить к летальному исходу. По словам специалистов, клещи считаются своеобразными резервуарами различных инфекций. Часть из них теоретически может стать причиной пандемии. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные исследования важны для оценки угрозы клещевых инфекций.
3: Число ежедневных пользователей национального мессенджера Макс превысило 85 миллионов. Приложение установили свыше 130 миллионов человек. Об этом рассказали в пресс-службе приложения. В нем было отправлено более 150 миллиардов сообщений на сегодняшний день. Сделано примерно 6 миллиардов звонков. Уточняется, что сейчас в Макс 7 миллионов каналов с общей аудиторией в 300 миллионов подписчиков.
2: В Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Преступление произошло в городе Большой Камень. По данным региональной прокуратуры, 49-летняя местная жительница работала продавцом-консультантом в торговой точке по реализации билетов. В ведомстве не уточнили название лотереи. Ущерб составил около 400 тысяч рублей. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 8 мая, день предпраздничный, укороченный, что само по себе уже хочется отметить. Но мы еще отметим День студенческой медсестры, такой вот праздник имеется, День Белого Лотоса. Я так понимаю, один из сериалов твоих любимых называется...
1: Снимается 4-й сезон, ребята, мы там все ждем. Да-да-да, это про то, как в сетевом отеле в разных концах мира, на курортах, люди из высокого общества проводят время.
0: А еще сегодня отмечается день рождения напитка Кока-Кола.
1: Ну, мы сразу оговоримся, что это ни в коем случае не реклама, конечно, это исторический очерк. Я вообще с детства предпочитаю чайный гриб. Меня так мама приучила, ну и все хорошо.
0: Сейчас это камбуча называется.
1: Камбуча, да.
0: По-модному, да.
1: Да. Ну, а вот кола появилась в 1886 году. Отцом этого безалкогольного напитка стал некий Джон Стит Пембертон, американский фармацевт из города Атланта.
0: Это ты стал отцом мальчика, а он стал отцом напитка.
1: Ну, вот отцом напитка стал, в конце концов. У каждого своя судьба, своя дорожка. В одном из интервью он намекнул, что выкупил рецепт у какого-то неизвестного фермера. Ну, до сих пор не ясно, правда это или выдумка. Название напитка и дизайн букв разработал бухгалтер Пембертона мистер Робинсон.
0: Робинсон владел... Ну, или, как сейчас говорят, специалист широкого профиля.
1: Конечно, да. Робинсон владел искусством каллиграфии и обладал безукоризненным вкусом прирожденного дизайнера. Он же сделал надпись, логотип, которая до сих пор красуется на вот этих стеклянных пластиковых бутылках и банках с газировкой. При создании колы использовались листья коки, вода, сахар и тропический вот этот орех. Кола. Кола — это орех. Угу. Позднее из листьев коки синтезировали, понятно, какое запрещенное вещество. Фармацевты и врачи в результате длительных экспериментов поняли, насколько вредно это самое вещество, и в начале 20 века в качестве бодрящего компонента стали использовать... кофеин, а сам напиток заявили на патентование как лекарственное средство от простуды и кашля и продавали в местных аптеках. Самое интересное, что в первый год продажи были очень низкими, доход составил всего $50 с учетом вложения на сумму в $70. Потом Пембертон продал права на колу другому бизнесмену, и спустя 4 года под руководством нового хозяина появилась вот эта та самая компания, The Coca-Cola Company, которая до сих пор удерживает право на изготовление и сбыт напитка. Естественно, никто не говорит, что там вот этот орех кола, он запатентован только этой фирмой. Нет, пожалуйста, можно пользоваться. Но...
0: Спасибо.
1: А еще говорят, что, значит, этот бурый газированный напиток можно использовать в качестве чистящего средства, например, для различных фаянсовых изделий.
0: Чтобы они не кашляли, да.
1: Они тоже не кашляли.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Погода. Спонсор выпуска – цветочный РРР. ИП Карымов РР.
2: По данным синоптиков, сегодня, 8 мая, в Омске пасмурно, без существенных осадков. Температура днем плюс 24. Ветер северо-восточный, слабый, 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В субботу, 9 мая, небольшие дожди, плюс 19.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ильфхатович. УГРН-ИП 321-554-30-00-79-480.
4: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Империя колонок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Горный велосипед «Rush» 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Казан-мангал на Маркса. Вкусно каждый день.
11: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
12: Телефон 78-60-78.
13: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
14: Телефон рекламной службы 53-42-80.
15: Реклама для слушателей старше 12 лет.
16: Очереди бесят. И гостей, и персонал.
17: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
16: Долго внедрять?
17: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
16: А доплаты?
17: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Restik.com. 18+.
18: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
19: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

Успеш. Яркие новинки. Антон Самойлов. Шура. Белая стрекоза. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ребятки, дорогие, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки, пятница. Сегодня вы рассказываете о необычных сочетаниях продуктов, которые вам очень нравятся, и о тех блюдах, которые когда-то навевали у вас отвращение, а теперь вы прям жить без них не можете. Ольга Ган отметилась в Максе. Он называется у нас канал Радио Ваня. Все очень просто. У нас в семье, пишет Оля, едят макароны с сахаром, сыром и кетчупом. Одновременно, разумеется. А еще пьем томатный сок со сливками. Ну, это классика, собственно, жанра. На вкус похоже на юшечку от салата из помидор со сметаной. Да, ой, обожаю тоже. А, ну, и тазик окрошки, но не с квасом, а с водой и уксусом.
1: Вот. Это я еще не попробовала, потому что тан, айран, квас, кефир, минералка, это уже все было в моей окрошке. Кто-то, правда, рекомендовал еще попробовать на то ли коле, то ли спрайте, то ли еще на чем-то.
0: А, да, кстати,
1: какая-то вот такая была история. Угу. Но окрошки мы разберем в какой-нибудь другой раз. Сегодня мы по разным продуктам и по разным блюдам пройдемся. Наталья пишет: а я ненавижу молочный суп. У меня прямо из детского сада воротит. Это было ужасно. Сладко-соленое молоко с вермишелью. Хотя я всеядная. А еще у меня сегодня день рождения, пишет Наташа. Мы вас от всей души поздравляем. Кстати, я тоже не любила молочный суп, но не с вермишелью, а был еще овощной был еще молочный суп. О,
0: я помню, морковка, которая плавает в сладком горячем молоке. Вот это трешатина. Илья с детства ненавидел творожную запеканку, а чизкейк творожный, а с удовольствием. Жена смеется, говорит: чизкейк — это та же запеканка. А я говорю: не, это другое. Запеканка — это запеканка. Это всех с праздником, наступающим Днем Победы. Хорошего дня, Илья Викторович, Санкт-Петербург.
1: Сергей Макеев: а у меня жена любит гречку с чаем вперемешку. Я вот так и не поняла, прям чай в гречу наливает или гречу в кружку кидает?
0: А Мария Савицка, возможно, это одна из стран Балтии: моя дочка ела сосиски со сгущенкой. Очень коротко и в точку.
1: А Надежда пишет: моя бабушка ела арбуз с хлебом и помидоры с сахаром.
2: Батарейки. Заряженное шоу на Радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорили про еду любимую и не очень о странных сочетаниях продуктов. Вы рассказывали в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». И у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». И еще несколько ваших сообщений. Одно, кстати, из них не по теме, но не прочитать я его не могу, и сейчас поймете почему. Катерина, у меня сегодня день рождения, и мой дорогой супряга, супряга – это фамилия, сделал мне предложение. Но скажите, это же класс. Я его очень сильно люблю. Дорогой мой Кирилл.
1: Кирилл Супряга.
0: Да.
1: Анастасия Лебедева из Белоруссии пишет. В один из длинных рабочих дней подружка мне говорит: сейчас бы пивка с жареным пузырем рыбы. И прям в красках мне это все описывает. Я немного напрягла мимические морщинки, а она мне... Так, ты что? Это же очень вкусно. Ты просто не доросла. А ее старше года на три. Юлька, привет, знай, я по-прежнему не доросла. Вот, ну а что касается меня, люблю куриные лапки вареные. Лапки.
0: Достаточно. Но мы не будем в красках это представлять, да. Для того, чтобы как-то все-таки еще удержаться на плаву сегодняшним пятничным днем. Мария Королева, у меня дядя варит манную кашу с сахаром и коньяком. Рецепта точного не знаю, но, кстати, вкусно. Но, смотрите, спиртные напитки, они в процессе, естественно, нагревания, спирт улетучивается, да. И остается только вот эта ароматика. Поэтому не то, чтобы там дядя прям бутылку...
1: Все время такой веселый, такой синеватый ходит.
0: Да, и кашей булькает.
1: Ага. Мария Федотова терпеть не могла в детстве сыр, причем в любом виде, плавленый, творожный, твердый, ну никак. Выросла, и теперь без сыра жить не могу.
0: Так, Александр у нас тут любит укроп с вареньем. Как вообще можно было додуматься ветку укропа сунуть в варенье? Ну да ладно. И вот еще я завидую Екатерине Шатуновой, которая не любит роллы и всех морских моллюсков. А я так люблю, так люблю.
1: Да, ну и к нашему сегодняшнему победителю. Человек, он лапидарный, афористичный. Зовут его Олег Юрьевич. Мы в детстве, пишет Олег, любили выбирать горох из силоса для коров, потому что на вкус он как оливки итальянские.
0: Потрясающая просто находка. Я не устаю просто вспоминать этот анекдот. Ваш салат из креветок и авокадо нам очень понравился. Правда, креветки мы заменили на сало, а авокадо на картофель, но очень вкусно было. Так и вот у Олега Юрьевича оказывается...
1: Оказывается, именно он сегодня получает фирменную сумку «Шопер» от «Радио Ваня».
2: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу понижение температуры до плюс 8.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон пора открыть. Скидки, акции на мясо. Время шашлыки купить.
5: Открываем гриль-сезон с мясной лавкой «Сибирские колбасы». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10. Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в школу радио. Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
8: Фа-фа-фаротека.
9: Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
10: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко.
2: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке.
1: Какао-бум, бум-бум.
2: Это мое любимое какао.
1: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда Какао-бум на Озон. О, Какао-бум. УГРН 125-470-3053-40. Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
0: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Госзнак опроверг возможный отказ от налички, мэр рассказал о ходе ремонта 88-й гимназии, и винил пользуется все большей популярностью у молодежи. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Госзнак не намерен отказываться от наличных денег и смещать акцент на криптовалюты и цифровые активы. Об этом рассказали в руководстве предприятия. Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что внедрение цифровой валюты не заменит наличных. По ее словам, процесс будет постепенным, чтобы граждане могли сделать выбор в пользу цифрового рубля самостоятельно. Масштабный ремонт здания 88-й гимназии планируют завершить уже летом. Сейчас строители выполняют монтаж внутренних инженерных систем и занимаются отделкой помещений. В начале лета начнется благоустройство школьного двора. По словам мэра Сергея Шелеста, все необходимое оборудование для кабинетов и кухни завезено. Напомню, аварийную гимназию полностью снесли, оставив только фундамент. Контракт с первым подрядчиком расторгли за нарушение сроков. Сейчас завершением ремонта занимается архитектурно-строительная компания «Монолит». 9 мая водное шествие Бессмертного полка в районе Ленинградского моста соединится с пешей колонной. Произойдет это в 11 утра. Затем яхты-участницы и пешеходное шествие вместе дойдут до Бульвара Победы, где состоится праздничный концерт. А мечи уже 7-й год подряд могут наблюдать за парусным шествием Бессмертного полка. Добавлю, что возглавит водное шествие яхта «Сибирь», которая побывала на Северном и Южном полюсах. Члены экипажа и юнармейцы, которые также станут участниками акции, разместят на яхтах портреты своих родных фронтовиков. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе с 12 по 15 мая. Этому предшествуют праздничные выходные. Они продлятся с 9 по 11 мая. Поскольку в этом году День Победы приходится на субботу, выходной был перенесен на понедельник. Следующие продолжительные выходные наступят в июне. Россияне смогут отдохнуть с 12 по 14 в период празднования Дня России. Россия переживает виниловый бум. Только за минувший год продажи пластинок выросли более чем на 30%. Причем основные покупатели – это молодежь, которая все чаще желает почувствовать неповторимую аналоговую атмосферу прошлого. Всего за 10 лет ядро спроса сместилось от 40 с плюсом к 25 годам. Это были новости.
0: Радио «Ваня». Ваня. Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Кормов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Каримов Рустам Ильхатович. УГРН-П 321-554-30-00-79-480.
5: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33 70 06. 33 70 06.
9: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
10: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хочешь свой дом, но участка нет?
12: В Евростиле знают ответ.
11: Нет накоплений на первый взнос?
12: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
11: Евростиль. Заезжай и живи.
12: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
15: На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс». Ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на «Lex1.ru» или на маркетплейсах. ООО «Технолэнд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.
2: Так,

0: Алексей Владимирович.
1: Телефон 78 60 78.
2: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск. Школа радио Омск.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
4: Ваня. Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на триколор.ру.
8: Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на триколор.ру.
9: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Вирусолог назвал главного переносчика хантавируса. Блогеров предложили привлечь к защите детей от вредного контента. Терапевт предупредил об опасности сочетания кофе и лекарств. Здравствуйте. В студии Радио Ваня Алексей Акопов. Основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Распространение вируса Андес, вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром, в России маловероятно. Основной его носитель – длиннохвостый рисовый хомячок, вышеупомянутый. У нас таких грызунов нет, цитирует его РИА Новости. По словам специалиста, хантавирус в России может вызывать лишь геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую передают и обычные грызуны. Как правило, он распространен на территориях Волги и Урала. Известные блогеры и IT-специалисты должны на системной основе рассказывать школьникам о защите от вредной информации в интернете. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. По его мнению, детям важно объяснять границы дозволенного в сети. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы подрастающего поколения, а о желании защитить ребят. Предполагается, что именно популярные у молодежи медийные лица смогут донести информацию на понятном языке и вызвать доверие. Кофе может влиять на действие лекарств и вызывать нежелательные реакции даже при отсутствии прямых противопоказаний. О том, с какими препаратами напиток особенно опасен, известием рассказала врач-терапевт Назифат Уртенова. По словам специалиста, даже если в инструкции к препарату нет прямого запрета на сочетание с кофе, это не всегда означает безопасность. Напиток способен менять скорость выведения действующих веществ, усиливать побочные эффекты или снижать эффективность лечения. В частности, некоторые антибиотики замедляют выведение кофеина. В результате его концентрация в организме растет, что может проявляться бессонницей, тревожностью и тремором. Отдельное внимание врач обратил на сочетание кофе с гормональными контрацептивами. Эстрогены замедляют метаболизм кофеина, из-за чего он накапливается в организме и может вызывать головные боли. Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня! Радио Ваня!»

0: подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
1: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
10: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
9: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
10: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
9: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка «Сазон». ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-53-40. Ленинградская область. Ломоносовский район. Балтонское шоссе, дом 2.
11: Для владельцев кафе, ресторанов и баров. Когда все дорожает, важно держать маржу. Рестик. Автоматизация, общепита, все в одном. Без скрытых доплат и платных настроек. Вы платите только за сервис. Выгодно и прозрачно. Старт с телефона, без оборудования. Запуск за 15 минут. Автоматизация, QR-меню и сайт доставки в одной системе. С поддержкой на всех этапах работы. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.

0: ближе и роднее.
1: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Чтобы уровни проходить, чтобы уровни проходить.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу понижение температуры до плюс 8.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка 25% на колбасу докторскую «Шедевры вкуса». Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
6: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Кавдентал. Стоматология поколений.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
9: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
10: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши. Кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха. Пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
11: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
12: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
13: Фа-фа-фаротека. Полное собрание автосвета. Ксенон, LED, B-LED. Экспресс-замена. 32-18-32.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
15: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! Завтра. Весь день. На Пятом канале.
19: Я за Родину воюю! За Россию!
18: Для лиц старше 12 лет.
0: Радио Ваня.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: По мячам рассказали о праздничной программе в Парке Победы на экране цирка. Покажут героев Великой Отечественной. В Минприроды рассказали о перспективах ремонта в Старозагородной роще. В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Семьи с детьми должны получать единовременные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С такой инициативой выступила Общественная палата. По мнению авторов инициативы, подобные выплаты должны быть доступны не только многодетным, но и всем семьям, воспитывающим детей. Хомячей приглашают встретить 9 мая в Парке Победы. Праздничная программа пройдет здесь с полудня до 19 часов. На главной сцене хомячей ждет театрализованная программа. Помимо артистов театра выступят концертные коллективы и губернаторский камерный оркестр. На территории парка будут работать тематические зоны, в том числе кино, музыка войны и школа молодого бойца. На привычном месте гостей будет ждать солдатская гречневая каша со сладким чаем. 9 мая в Омске пройдет масштабная цифровая акция «Парад героев». В течение суток на внешних экранах Омского цирка, направленных на Бульвар Победы, будут транслировать портреты участников Великой Отечественной. В экспозицию войдут более 5000 фотографий. Это не только портреты хомячей, но и уникальные кадры артистов и сотрудников цирка, которые в годы войны сражались на фронтах или выступали в составе фронтовых бригад. Трансляция будет идти в День Победы с полуночи до 23:59. Площадь в сквере на Старозагородной роще отремонтируют, если появится инвестор. Об этом рассказали в региональном Минприроды в ответ на обращение горожан. Они жаловались на разваливающуюся от старости плитку и плохое освещение. Ранее была разработана концепция благоустройства этой территории и проектно-сметная документация. Сейчас идет поиск инвестора. Напомню, сквер на Старозагородной роще появился в конце 80-х, и в дальнейшем масштабных работ здесь не проводили. Россияне стали чаще ездить в санатории, ходить в бани и спа. Согласно результатам исследования, число бронирований санатория во второй половине прошлого года выросло почти на 80% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория отдыхающих помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в прошлом году составила около 11 тысяч, а продолжительность бронирования – 3 ночи. Это были новости.
0: Радио «Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу – понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
6: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet Vanticore Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная, 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Тепло настало и вперед! Прогулки, значит, Скороход. Новые коллекции обуви весна-лето уже в магазинах Скороход. Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины Скороход во всех районах города.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Где сделать МРТ в Омске? Конечно, в МРТ-эксперт. Точная диагностика, обследование в удобное время. МРТ-эксперт. Улица Лизы Чайкиной, дом 7. Телефон 8-381-243-27-71. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Казан Мангал на Маркса. Танцы каждый день.
7: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
8: О, Rich Family, нам Сибирская улица, Королева, 40, корпус 40, Украина, 110-547-605-1196.
9: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП «Михель» Алексей Владимирович.
11: Телефон 78-60-78.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
16: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
17: 12+.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Мечтаете, чтобы ваш ребенок стал счастливым и успешным, а школа была ему в радость? Современная частная школа ТОП в Омске открывает набор с 1 по 9 классы. Акцент на IT-технологиях и английском.
6: Классы до 16 человек и никаких домашних заданий.
5: Записывайтесь на сайте Top IT School Омск.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Билет-линзы. Профессиональная установка. 32-18-32.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Пришла весна, весна красна, красна она ценами, с доброценами.
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома, выгодные цены.
3: Срочно, время не теряй, все весенние покупки в доброцене совершай.
5: Империя колодок, колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.
7: Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
12: Привет, это «Батарейки».
13: В составе утреннего шоу появится третий участник. Совсем молодой и зеленый.
12: Которого мы сами посадим, приучим к горшку и вырастим.
13: На ваших глазах маленькая семечко превратится в плодовитый огурец.
12: Пожелаем зеленому легкой посадки.
14: Следите за событиями в новом реалити «Зеленый друг». Легкой посадки. Каждый вторник с 8 до 9 на радио «Ваня».
12: Посадил дед репку, и мы сможем.
14: Партнер проекта «Терравита». Хороша и плодовита. Секрет урожая – земля живая. «Терравита». Живая земля, живая, плодородная, твоя.
15: О, Нордпалм.
16: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио «Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Вирусолог назвал главного переносчика хантавируса, блогеров предложили привлечь к защите детей от вредного контента, терапевт предупредила об опасности сочетания кофе и лекарств. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Распространение вируса Андес, вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром, в России маловероятно. Основной его носитель – длиннохвостый рисовый хомячок, вышеупомянутый. У нас таких грызунов нет, цитирует его РИА Новости. По словам специалиста, хантавирус в России может вызывать лишь геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую передают и обычные грызуны. Как правило, он распространен на территориях Волги и Урала. Известные блогеры и IT-специалисты должны на системной основе рассказывать школьникам о защите от вредной информации в интернете. С таким предложением выступил сенатор Вадим Деньгин. По его мнению, детям важно объяснять границы дозволенного в сети. При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы подрастающего поколения, а о желании защитить ребят. Предполагается, что именно популярные у молодежи медийные лица смогут донести информацию на понятном языке и вызвать доверие. Кофе может влиять на действие лекарства и вызывать нежелательные реакции даже при отсутствии прямых противопоказаний. О том, с какими препаратами напиток особенно опасен, известием рассказала врач-терапевт Назифат Уртенова. По словам специалиста, даже если в инструкции к препарату нет прямого запрета на сочетание с кофе, это не всегда означает безопасность. Напиток способен менять скорость выведения действующих веществ, усиливать побочные эффекты или снижать эффективность лечения. В частности, некоторые антибиотики замедляют выведение кофеина. В результате его концентрация в организме растет, что может проявляться бессонницей, тревожностью и тремором. Отдельное внимание врач обратил на сочетание кофе с гормональными контрацептивами. Эстрогены замедляют метаболизм кофеина, из-за чего он накапливается в организме и может вызывать головные боли. Опасность представляет и совместный прием обезболивающих и жаропонижающих препаратов. Кофеин может усиливать нагрузку на печень при приеме парацетамола, повышая риск токсического повреждения.
0: Радиоканал «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Если на дороге Хавел появляется, сразу антикор сервис вспоминается. Рядом на мельничный салон недалеко, дорогу в антикор.
7: Найти легко.

0: конца мая выгода на Хавейл до 400 тысяч рублей и доп. Оборудование в подарок. В Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За памятниками в Каменьград. Мемориальные комплексы, индивидуальные проекты, эксклюзивные формы, ограды, вазы, тротуарная плитка. Звоните 33-70-06. 33-70-06.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Ароматный какао с маршмеллоу? Легко!
13: Ух ты! Шоколадная бомбочка взрывается в теплом молоке!
12: Какао-бум, бум-бум!
13: Это мое любимое какао!
12: Покупайте шоколадные бомбочки от бренда «Какао-бум» на Озон. ООО «Какао-бум». УГРН 125-470-3053-40, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, дом 2.
14: На чаше весов – качество или цена? Получи и то, и другое. «Лекс» – качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. «Лекс» – ваша особая техника. Соберите свой идеальный комплект на lex1.ru или на маркетплейсах. ООО «Техноленд». УГРН 107-984-706-0908. Санкт-Петербург.
15: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8 800 686 76.
16: Ваня! Радио Ваня!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: 53. Транспортной компании «Северок» требуются водители категории «Д» на межгород. Звоните 33 55 22.
1: Сильно выглядеть хотите? В меховой дисконт спешите. У нас большой выбор верхней одежды на любой сезон. Трендовые куртки и плащи из эко-замши, кожаные куртки, шубы из натурального и эко-меха, пуховики. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
2: Хотите, чтобы ребенок провел лето с пользой? Top IT School приглашает в летний лагерь детей от 7 до 14 лет. 10 дней цифрового детектива. Раскройте тайны медиа и создайте собственный трейлер. Успейте записаться. Количество мест ограничено. 20 лет РКК 17, корпус 1.
3: Такого еще не было! Белорусское сливочное масло по ГОСТу. По щедрой цене от завода-изготовителя. Всего 89 рублей 50 копеек за 100 граммов. Успейте купить белорусским фирменам до 31 мая.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Бетанский Денис Сергеевич, ОДРН 26-51-28-716.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Реставрация корпуса фар, замена стекол, восстановление герметичности. 32-18-32.
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
9: Национальный туроператор Казахстана «Газкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Газкурорт» 510-123.
10: Улучшаем качество жизни пациентов с 1995 года, следуя высоким стандартам стоматологии. Tough Dental. Стоматология поколений.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80. Алло!
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио
14: Ваня. Конкурс образовательных грантов на бесплатное обучение. Психологическое образование в старейшем институте психоанализа в России. Второе высшее. Бакалавриат, магистратура. Очно или онлайн. Восточноевропейский институт психоанализа. Прием заявок до 20 мая на сайте институтпсихоанализа.рф.
15: Включайтесь. Триколор показывает. 3 месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
16: Ваня. Радио Ваня.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Россияне действительно успевают сделать работу за 33 часа, но остальное время у них уходит на коммуникацию. Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс, так самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Россияне действительно успевают сделать работу за 33 часа, но остальное время у них уходит на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Поэтому есть смысл и дальше придерживаться 5-дневной рабочей недели, а не переходить на 4-дневку. Об этом газете «РУ» заявили в Департаменте организационного развития Роскачества. Классическая 5-дневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом 10-летнего опыта и доказанной эффективности. Что касается 4-дневки, эксперименты действительно показывают снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, подчеркнули в Роскачестве. И в завершении выпуска. Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 24 по май 26 года. Об этом сообщили в книжном сервисе «Литрес». Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, переведенный на 10 языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году. В топ-5 также вошли «Проклятые и убитые» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и в списках не значился Бориса Васильева. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. 8 мая на календаре пятница. Всех с наступающим праздником Великой Победы. Меня зовут Андрей Шмурай. Предлагаю сыграть в «Угадай фильм». Правила очень простые. Я включаю отрывок из известного кинофильма. Если вы вспомните его название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. Когда я впервые увидел трейлер к этой картине, а было это более 10 лет назад, отнесся я к этому фильму, конечно, с большим скепсисом. И вообще для меня непонятно было, как можно шутить над святыми, сакральными и неприкасаемыми ценностями. Оказывается, друзья мои, можно. И вы знаете, получилось весьма и весьма смешно и вкусненько. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Вам что, не интересно?
3: Никак нет, мой фюрер.
2: Никак нет, да, или никак нет, нет?
3: Никак нет, да, мой фюрер.
2: Тогда повторите битте всю мою лекцию.
3: Что, прямо все?
2: От А до Я.
3: Жесть.
1: Если вспомнили, как называется этот фильм, звоните, друзья, 325-696, код города 812. Всем удачи! Напомню, что победителю сегодня вновь достанется фирменный шопер от Радио Ваня.
0: Угадай фильм на Радио Ваня. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Радио Ваня.
4: Нет, да?

0: Реклама на радио Баня. Погода.
1: Спонсор выпуска – цветочный РРР.
2: ИП Карымов РР.
3: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу – понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Выпускной – это слезы радости, улыбки и слова благодарности. Скажите главное с помощью цветов. Цветочная 3R. Букеты для учителей и выпускников. Нежно, стильно и со вкусом. Бесплатная доставка до школы и детского сада. Цветочная 55.ру. Телефон 633-700. ИП Карымов Рустам Ревхатович. УГРНП 321-554-30-00-79-480.
5: Лечим зубы. Хорошо лечим зубы. Уже 30 лет хорошо лечим зубы. Кавдентал. Стоматология номер один в Омске. По мнению экспертного рейтинга 32 топ. Кавдентал. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Тепло настало и вперед! Прогулки – значит «Скороход». Новые коллекции обуви «Весна-лето» уже в магазинах «Скороход». Почувствуйте комфорт в каждом шаге. А еще у нас много скидок на обувь прошлых коллекций. Магазины «Скороход» во всех районах города.
7: Фа-фа-фаротека. Регулировка фар на цифровом тестере. 32-18-32.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family на Новосибирской улице Крымова 40, корпус 40, Украина 110-547-605-1196.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Весной мы купим овощи и фрукты.
12: Потом игрушки.
11: Потом продукты.
13: Да, наш Доброцен – находка для города. Все вкусно, полезно и вовсе недорого.
11: Весенние новинки, продукты и товары для дома по выгодным ценам.
14: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
15: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК. Школа радио Омск. Школа радио.

0: Радио Омск.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио Ваня.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем.
6: 8 800 350 16 16. 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Очереди бесят и гостей, и персонал.
9: Тогда Рестик. Он ускоряет работу и наводит порядок.
8: Долго внедрять?
9: 15 минут. Старт с телефона. Без оборудования. Автоматизация. QR-меню. Сайт доставки. Все в одном.
8: А доплаты?
9: Их нет. Фиксированная цена. Поддержка включена. Одно из самых выгодных предложений на рынке. Промокод «Радио Ваня». 3 месяца бесплатно. Рестик.ком. 18+.
10: Ваня. Радио Ваня.
11: Если

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Кав Дентал. Уже 30 лет стоматологии поколений. Начните вашу собственную традицию. Кав Дентал.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Национальный туроператор Казахстана «Казкурорт» при поддержке правительства Казахстана представляет туры в Боровое. Проезд, 6 дней проживания, всего 12 200. «Казкурорт» 510-123.

0: Салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фа-фа-фаротека. Глубокая полировка фар с нанесением защиты. 32-18-32.
2: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
1: Что дарить? Шоколадку? Скучновато.
2: Подарим какао-бум. Шоколадные бомбочки с маршмеллоу.
1: Точно. И ребенку, и взрослому праздник.
2: Какао-бомбочки с воздушными зефирками. Как это вкусно.
1: Какао-бум. Бум-бум. Быстрая доставка Сазон. ООО «Какао-бум». Украин 125-47-400-5340. Ленинградская область. Ломоносовский район. Волхонское шоссе, дом 2.
3: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики открывает набор по направлениям. Экономика, юриспруденция, менеджмент, лингвистика, китайский язык, безопасность информационных систем, туризм. Бесплатные места, скидки на обучение, комфортное общежитие. 8-800-686-76.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
0: Радио «Ваня». В городе «Весна».

0: Именно о нем предлагаю поговорить в нашем сегодняшнем хит-параде.
1: Пятое место.
0: 10 мая – весенняя дата, что символично, так как во многих культурах весна ассоциируется с уборкой и избавлением от ненужного.
1: Четвертое место.
0: Согласно традиции, в этот день принято избавляться от старых и ненужных вещей, проводить генеральную уборку и, конечно же, проветривать помещение.
1: Третье место.
0: Праздник можно сделать веселее, если привлечь к уборке всех членов семьи. Например, устроить соревнования, кто выбросит больше мусора или сотрет больше пыли. Во время уборки можно включить музыку, потанцевать или надеть тематические костюмы.
1: Второе место.
0: По мнению психологов, наведение порядка в жилище способствует наведению порядка и в голове. Также в этот день можно помочь навести порядок в общественных пространствах, например, в парках или дворах.
1: Первое место.
0: Регулярная уборка не только улучшает внешний вид помещения, но и положительно влияет на здоровье, создавая комфортную среду для жизни.
1: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ на тестирование. Мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой, об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2026 год. Согласно представленной информации, отдыхать граждане будут с субботы по понедельник с 9 по 11 мая. Первый день новой недели стал нерабочим, так как День Победы в этом году выпал на субботу. Таким образом, работать россияне будут 4 дня, начиная со вторника. Напомним, что сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату, либо отдыхать. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска: мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам в специально оборудованных для этого местах. Разводить открытый огонь и бесконтрольно жечь мусор на территории частных домов нельзя, напомнили в беседе с РТ эксперты Роскачества. К оборудованным для разведения открытого огня местам относятся ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Только в них допустимо разжигать костер, напомнили специалисты. Важно, что располагаться это место должно так, чтобы в радиусе 2 метров от него не было никаких горючих материалов или сухой травы. Если речь идет об установке

0: грильницы или мангала, то для этого необходимо выбрать ровную площадку, на которой не должно быть сухой травы. Лучше всего, если она будет залита бетоном, подчеркнули эксперты. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Реклама на радио Ваня. Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 9 мая, в Омске небольшой дождь. Ночью плюс 15, днем плюс 20-22. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. В субботу понижение температуры до плюс 8.
0: Радио Ваня. Отличная погода.

0: Santicor Service.
1: Берите Tenet 24 Service с выгодой до 400 тысяч рублей и доп. Оборудованием в подарок. Мельничная 134. Звоните 291-911.
2: Акция до конца мая. Подробности в отделе продаж.
3: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Казан Мангал на Маркс. Вкусно каждый день.
6: Красота на грани совершенства. Стиль, подчеркивающий статус. Все это обувь от магазина «Рафаэль». Достойные модели для мужчин со вкусом. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
9: Чтобы в грязь лицом не пасть, нужно плитку срочно класть. Тротуарная плитка. Более 30 видов от производителя. ИП Михель Алексей Владимирович.
10: Телефон 78-60-78.
11: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
14: Ваня. На чаше весов качество или цена. Получи и то, и другое. Лекс. Качественная бытовая техника. Холодильники, духовые шкафы, варочные поверхности, стиральные и посудомоечные машины. По разумным ценам. Гарантия 36,6 месяцев. Лекс. Ваша особая техника. Соберите свой идеальный

0: яркие новинки. Холли Флейм. Тону.
1: Тону, тону, я в глазах бы тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певец Стас Пьеха в разговоре с корреспондентом поделился мыслями о разнице поколений. По его словам, у современной молодежи наблюдаются проблемы с эмпатией. Артист считает, что это следствие времени, в которое они выросли. Все продиктовано временем, в котором люди выросли, и чем больше интернета, тем меньше эмпатии в принципе. Мы очень эмпатичные и переживательные. У нас столько условностей и ритуалов, а эти люди, у них в одно ухо влетело, из другого вылетело. Пьеха подчеркнул, что не осуждает ни в коем случае молодое поколение. Сейчас такой мир, такое инфополе. По его наблюдениям, раньше у людей была развита нейропластичность через живое общение и постоянное познание нового. А сегодня интересы молодежи заменили социальные сети. Выводы, друзья, делайте сами.
0: Звездный час.

0: все, что любишь. И яркие новинки. Антон Самойлов, Шура, «Белая стрекоза».
1: Белая стрекоза, люби, стрекоза, уйди.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Американская поп-исполнительница Билли Айлиш высказала свое мнение относительно извечной дилеммы о том, как следует вести себя зрителям концерта. Снимать все происходящее на сцене на телефон или наслаждаться исполнением песен без гаджетов. Такой вопрос был задан певице во время интервью. В сети велись обсуждения поведения зрителей музыкального фестиваля Коачелла, которые практически не двигались на площадке и снимали каждое выступление разножанровых артистов на телефон. Больше всего комментариев набирает выступление поп-звезд Сабрины Карпентер и Мадонны. Однако интернет-пользователи посчитали, что вести подобную кинохронику глупо. Другие же, напротив, утверждают, что в съемке любимых артистов на телефон нет ничего постыдного. «Мое поколение и те, кто помладше, мы любим снимать. Я только и делаю, что фотографирую все время», — пояснила Билли Айлиш. «И зачем же они это делают?» А певица все очень просто объяснила. «Зрители обычно снимают на концертах ради того, чтобы потом, придя домой, снова разделить ту минуту единения с артистом».
0: Звездный час. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
1: Фестиваль шашлыка в белорусском фирменном. Ароматный шашлык, сочные купаты, нежные ребрышки. Большой выбор для вкусного отдыха. Успейте купить с максимальной выгодой до 12 мая.
2: Тебе говорили, что у тебя классный голос. Говорили, что хорошо пишешь и интересно рассказываешь. Говорили, что тебе бы на радио. Так чего же ты ждешь? Приходи на кастинг в школу радио. Узнай больше в группе ВК «Школа радио Омск».
3: Школа радио Омск.
4: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
5: Реклама на радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Мелихие 90-е. Веселый дэнс.
8: Медляки.
7: Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
6: 12+.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Этот вечер ты запомнишь на всю жизнь. Восхитительные ткани для выпускного наряда ждут тебя в салоне «Валентекс». Ленина, 53.
1: Бесплатно! Да-да, бесплатно проконсультируем и поможем оформить банкротство. Обращайтесь в Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик...

0: может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 53 42 80.
3: Ваня.
2: Радио Ваня.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Впереди три выходных дня, и, конечно, каждый волен распоряжаться своим свободным временем по собственному усмотрению. Однако, я считаю, никто не будет против того, чтобы один из дней посвятить уборке. К тому же этому способствует прекрасный праздник. 10 мая отмечается День уборки в комнате. Именно о нем предлагаю поговорить в нашем сегодняшнем хит-параде.
0: Пятое место.
1: 10 мая – весенняя дата, что символично, так как во многих культурах весна ассоциируется с уборкой и избавлением от ненужного.
0: Четвертое место.
1: Согласно традиции, в этот день принято избавляться от старых и ненужных вещей, проводить генеральную уборку и, конечно же, проветривать помещение.
0: Третье место.
1: Праздник можно сделать веселее, если привлечь к уборке всех членов семьи. Например, устроить соревнования, кто выбросит больше мусора или сотрет больше пыли. Во время уборки можно включить музыку, потанцевать или надеть тематические костюмы.
0: Второе место.
1: По мнению психологов, наведение порядка в жилище способствует наведению порядка и в голове. Также в этот день можно помочь навести порядок в общественных пространствах, например, в парках или дворах.
0: Первое место.
1: Регулярная уборка не только улучшает внешний вид помещения, но и положительно влияет на здоровье, создавая комфортную среду для жизни.
0: Великолепная пятерка.

0: Один за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Я думаю, что у большинства людей торт со свечками прежде всего ассоциируется с днем рождения. Но все в мире меняется. Оказывается, сейчас торт со свечками – это новый свадебный тренд. Вместо того, чтобы традиционно разрезать свадебное лакомство, молодожены начинают одновременно задувать свечи. Многие люди видят в этом глубокий символизм. Такая совместная деятельность в первый же день совместной жизни означает крепкий союз и желание работать в команде. Это очень важно. Если верить социальным сетям, то все больше вступающих в брак людей украшают торты свечками. Есть повод заговорить о появлении новой моды. Лучше всего для таких целей подходят прямоугольные длинные торты. Когда молодожены начинают задувать свечи каждый со своего края, в итоге они встречаются посередине, как в том мультике. Только вместо свадебного торта со свечками там была сосиска. Молодожены, берите на заметку. А еще любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Баня.
1: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
2: Каждый день одно и то же. Хочется узнать и попробовать что-то совершенно новое? Приходите на кастинг в «Школу радио». Мы учим тому, чего у вас не было. Узнайте больше в группе ВК «Школа радио Омск».
3: Пришла весна! Весна красна! Красна она ценами! С доброценами!
4: Весенние новинки, продукты и товары для дома. Выгодные цены.
3: Срочно! Время не теряй! Все весенние покупки в доброцене совершай!
5: А тебе никто не знает!

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Включайтесь. Триколор показывает. Три месяца ТВ бесплатно. Всем. Забрать подарок можно в личном кабинете на tricolor.ru. Сроки проведения акции на одной орбите с 30 апреля по 30 июня 2026 года. С информацией об организаторе акции, правилах проведения, условиях и ограничениях можно ознакомиться на tricolor.ru.
3: Все

0: Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: «Солнышко в руках». Радио «Ваня». Ближе и роднее.
1: Почему день

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Искусственный интеллект прочно входит в нашу повседневную жизнь. Хотя говорить об этом начали еще задолго до того, как он стал активно применяться. Картина, которую хочу порекомендовать вам сегодня на вечер, называется «Как жена». Главную роль в этом фильме исполнил Джонатан Рис-Майерс, к которому отношусь с большой симпатией. О чем же там? Ближайшее будущее. Представляете? Недавно овдовевший детектив полиции живет с андроидом по имени Мередит. Пока он пытается раскрыть преступную схему торговли роботами на черном рынке, Мередит начинает вести себя так, как его ушедшая жена. Ее преследуют ложные воспоминания о прошлой жизни, которые заставляют робота сомневаться в собственной реальности. Меня лично такой синопсис сразу же заинтриговал. Начало фильма, кстати, получилось крайне интересным, интригующим и красивым.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Благодаря спортивным достижениям, конечно, можно. Можно, если постараться, попасть в Книгу рекордов Гиннесса. А вот 12-летняя девочка из Пакистана попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим достижениям в области боевых искусств. Конкретно она активно задействовала ноги для того, чтобы лопать ногами подвешенные на уровне ее роста воздушные шарики. И что вы думаете, за одну минуту она хлопнула каблуками 35 воздушных шариков. Тыщ-дыщ. Когда ее спросили, а легко ли было? Она ответила, что вынуждена расстроить всех, кому ее достижение показалось легким. Лопать шарики каблуками на самом деле невероятно сложно. Если не верите, можете попробовать. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ставим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: нужен, нужен еще.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня!

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты хоть там у рада. Я вот думал, любовь моя награда.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.